0: Es mediodía, las 11 en Canarias.
1: Radio Nacional de España. Noticias.
0: Buenos días. El ministro del Interior ha comparecido hace unos minutos desde Ceuta. La crisis en la ciudad autónoma que deja al menos 67 fallecidos. A ello ha hecho referencia Fernando Grande Marlaska. También se ha referido a la misiva que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido a Bruselas. Titulares de la comparecencia del ministro del Interior que repasamos con Sara Vázquez desde Ceuta. Sara, saludos.
2: Saludos. El ministro se ha sumado a las palabras que adelantaba ya ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se suma a esa lectura de que son las mafias las responsables de la crisis migratoria sin precedentes que se ha vivido en Ceuta y de lo que ha considerado más importante, la pérdida de vidas humanas.
3: Al menos 67 vidas se han visto frustradas. Y esto acontece en base a las mafias que trafican con seres humanos y con situaciones de máxima vulnerabilidad.
2: En cuanto a Marruecos, ha destacado la colaboración decidida y permanente con las autoridades marroquíes, basada, ha dicho, en la confianza, el trabajo serio y que se ha desarrollado durante los últimos años y de las que ha asegurado se siente muy satisfecho. Sí ha enviado un recado a Italia, que ha suspendido el espacio Schengen con España. Le pide menos egoísmo, más allá de la ignorancia, ha dicho, y ha señalado que Ceuta no es espacio Schengen. Ha recordado además la situación vivida en 2023 en Lampedusa y ha criticado que algunos, dice, tienen una memoria muy corta. Marlaska ha destacado además el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y del Ejército, que ha permitido una respuesta muy rápida y muy efectiva, que asegura pocos países podrían haber ofrecido en tan poco tiempo.
3: En menos de 48 horas, la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando.
2: Y ha defendido que el trabajo de España en materia de política migratoria es serio y conocido y asegura que Ceuta está ya muy próxima a recuperar por completo la normalidad.
0: Gracias, Sara. Esa carta a la que se refería Grande Marlaska, en la que el presidente Sánchez ha trasladado su preocupación tanto a la presidenta de la Comisión Europea como al presidente del Consejo, su seria preocupación, como decimos, por la reacción de algunos socios a la crisis migratoria e humanitaria vivida en Ceuta. Y esta noche la situación en la ciudad autónoma ha estado más calmada en la frontera, pero sí ha habido algunos altercados, sobre todo en el centro de estancia temporal de inmigrantes. En él varias personas han intentado acceder durante la noche. Ivón Domínguez es el portavoz de Jupol.
4: Y esta noche ha habido un momento de altercados resuelto por mis compañeros de UIP en el CETI, porque muchas de estas personas quieren acceder al CETI y ha tenido que intervenir la UIP, así que todavía estamos en una situación de calma tensa.
0: En las últimas horas hay que lamentar el fallecimiento de un hombre de 46 años en un accidente cerca de la localidad cacereña de Hervás. En el mismo suceso, dos jóvenes han resultado heridos de carácter grave. Además, en Albacete, un hombre de 62 años ha fallecido tras chocar su coche contra un árbol en la avenida de Constantino Romero. Vamos a fijarnos precisamente en este punto, en las carreteras, en plena operación especial de tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora por las principales vías, Alejandro Martín?
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues mucha precaución ya por varios accidentes, especialmente en Valencia, en la 3 en Chiva, ya en dirección Valencia capital, donde van a encontrar hasta casi 4 kilómetros de retenciones. Se complica también por accidentes en Sevilla, la P4, en las Cabezas de San Juan, hacia la capital gaditana, en Murcia, la 7 en Alcantarilla, dirección Almería, y uno más complica en Alicante, la P7 en Villajoyosa, dirección Valencia. Tráfico intenso ya en las salidas de Madrid, en la 1, en circuito de Jarama y El Molar, la 3 en Rivas, A5 en Arroyomolinos, la 6 en Las Rozas y complicaciones en la carretera A3 en Tarancón, Minglanilla y Loriguilla, todo ello dirección Valencia, al igual que en Toledo en la 5 en Quismondo, hacia Talavera de la Reina y Valmojado, sentido Madrid, y mucha precaución en Málaga en la 45 en Casa Bermeja, en ambas direcciones, y en la salida de Sevilla por la 4 en Dos Hermanas y la 49 a su paso por Umbrete.
0: Gracias, y a todos los que les toque repostar estos días, les va a costar un tanto más caro, lo van a notar en el bolsillo, Javier Teruel.
6: Sí, porque desde hoy se reduce la bonificación al impuesto especial de hidrocarburos. 6 céntimos es lo que habrá que sumar a partir de hoy al precio de los combustibles. El descuento que hasta ahora se les aplicaba a través del impuesto especial de hidrocarburos para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo baja desde 15 céntimos a 10 céntimos por litro. Los precios de los carburantes son más caros que en 2025 en el mes de julio. La diferencia para el bolsillo fue de entre un 12 y un 23%, con un coste de 19 céntimos por litro en la gasolina y 34 en el diésel.
0: Es todo, siguen informados en esta sintonía y en rtve.es.
1: Han escuchado noticias en Radio Exterior de España. Radio Exterior de España.
7: Вещание на русском языке.
8: У микрофона Светлана Демидова.
9: Приветствую из Мадрида. Суббота, 1 августа. Испанский анклав в Африке, автономный город Сеута, проживает крупнейший миграционный кризис в своей истории. Речь идет о массовом наплыве мигрантов из Марокко. Мужчины, женщины и дети сумели обойти волнолом Тарахаль, который разделяет территорию Сеуты и Марокко, в надежде начать
10: un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor.
11: Yo quiero estar en España.
9: Лучшее будущее, лучшую жизнь, лучшее место. Я хочу жить в Испании. Однако автономный город не располагает возможностями для оказания гуманитарной помощи такому количеству прибывших. Власти называют цифру около 40 тысяч мигрантов за последнюю неделю. Председатель правительства Сеуты обратился с сигналом СОС, и испанское правительство направило в город подразделение армии для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Начинаем с информационной части, после которой предлагаем интервью с бывшим министром иностранных дел Испании Аранчей Гонсалес Лая, который она дала программе «Радио Экстерьер де Испания. Открытая Европа». А в завершении выпуска, если останется времени, о культурных новостях испанского лета. Начинаем.
1: «Радио Экстерьер де Испания. Эмиссион en ruso».
9: Миграционный кризис продолжает оказывать беспрецедентное давление на южную границу Испании. Тысячи человек переплывают море вокруг волнолома Тарахаль, который разделяет марокканское и испанское побережье. Многие используют надувные круги и другие подручные средства, чтобы добраться до испанской территории. Поток людей в Сеуту не прекращается. По морю вплавь и по суше. Люди пересекают границу как ночью, так и среди бела дня. В течение недели в Сеуту уже проникло около 40 тысяч человек из Марокко. Это почти половина самого населения автономного города. Они незаконно проникают на территорию страны, обходя установленные пограничные пункты контроля. Свидетельствует официальный представитель Объединенного профсоюза сотрудников национальной полиции Испании Анна Аларкон.
12: Están accediendo irregularmente al territorio nacional. Están eludiendo los controles fronterizos que hay establecidos.
9: Марокканские силы безопасности пытаются сдержать поток, однако пока этих мер недостаточно. Подключена армия Испании. Бронетехника усилила подразделения гражданской гвардии. Параллельно с массовым проникновением мигрантов в Сеуту были также зафиксированы несколько попыток пересечения границы в автономном городе Мелия, тоже анклав на Испании на африканском побережье. Около 10 часов вечера два дня назад пограничный переход с Марокко закрыт. Представитель правительства Испании Педро Санчес посещает Сеуту на пограничном переходе Тарахаль. Он встречается с представителями сил безопасности, а затем принимает участие в координационном совещании с главой правительства Сеуты Хуаном Виласом. И правительство Испания настаивает, что отношения с Марокко остаются хорошими, и обе стороны уже работают над поиском решения возвращения мигрантов, хотя механизм реализации пока не определен. С аналогичным заявлением выступила также и посол Марокко в Испании Карина Беньях Милан. Мы постоянно поддерживаем контакт. Королевство Марокко просит и рассчитывает, чтобы его граждане, пересекшие границу, вернулись в страну. Мы продолжаем следить за развитием событий. И еще один кризис проживает в Испании в эти недели. Лето 26-го года может стать для Испании одним из самых тяжелых за последние годы по масштабам лесных пожаров. Уже с начала года огонь уничтожил более 173 тысяч гектаров природных территорий, почти в 6 раз больше, чем за тот же период 2025 года. Все правительство Испании на этой неделе объявило 211 территорий, 14 автономных сообществ с зонами чрезвычайной ситуации и гражданской защиты. Наиболее серьезные пожары за последнюю неделю произошли в автономном сообществе Мадрид, Кастилии-Леоне, Валенсийском сообществе и Андалусии. По мнению экологов-специалистов, причиной происходящего является не только аномально высокие температуры, а также многолетнее накопление сухой растительности из-за недостаточного ухода за лесами и обезлюдения сельских районов. Хотя многие крупнейшие очаги возгорания на этой неделе уже удалось локализировать, более 11 тысяч человек по-прежнему остаются эвакуированными из-за пожаров. Около 44 тысяч жителей уже смогли вернуться в свои дома после тушения пожаров в их зоне. Во вторник правительство Испании утвердило план экстренной помощи для районов, пострадавших от лесных пожаров. Премьер-министр Педро Санчес призывает все парламентские партии заключить государственный пакт по борьбе с лесными пожарами, так как стране необходима долгосрочная государственная стратегия, выходящая за рамки политических разногласий. В данный момент Испанию накрыла четвертая волна жары этого лета с дневными температурами до 44 градусов. В 13 автономных сообществах объявлены повышенные уровни опасности для населения. Сочетание экстремальной жары, низкой влажности воздуха, сильного ветра и так называемых сухих гроз значительно повышает риск возникновения новых очагов пожаров и повторного распространения уже локализованных. По оценкам властей, порядка 7 тысяч человек находятся на первой линии борьбы с огнем, включая военнослужащих, лесных пожарных, специализированные противопожарные бригады, сотрудники сил безопасности, лесная охрана и службы гражданской защиты. В связи с чрезвычайной пожарной обстановкой Испания задействовала механизм гражданской защиты Европейского Союза. Помощь оказывают Италия, Португалия, Греция и Турция. Мы продолжаем следить за развитием событий. Как всегда, перед летними каникулами политических институтов Испании, они возобновляют свою работу в сентябре. На этой неделе премьер-министр страны Педро Санчес дает итоговую пресс-конференцию, подводя итоги политического сезона и заодно подводя итоги всего срока своего полномочия на финишной прямой законодательного периода, который, судя по заявлениям Педро Санчеса, он намерен довести до конца. До завершения нынешнего созыва парламента остается один год.

0: Никол, а всеобщие выборы провести в следующем году.
1: También cuando gobierna la izquierda son en legislaturas que duran cuatro años.
0: Положительный баланс испанского премьера не разделяет главная позиция Испании – консервативная народная партия. Секретарь народной партии Мигель Тельядо утверждает обратно заявлением премьера Санчеса, что начиная с его срока полномочий в 2018 году… Тельядо говорит, в 2026-м Испания находится в гораздо худшем положении.
2: A pesar del balance triunfalista y megalómano,
0: несмотря на триумфалистскую и маниакально-грандиозную оценку, которую дает представитель правительства,
2: que ayer hacía el presidente del gobierno, él todavía presidente del gobierno.
0: Пока еще представитель правительства говорит спикер оппозиции. Педро Санчес сохраняет спокойствие и подчеркивает, что ни коррупционные скандалы, ни нестабильная парламентская ситуация не заставят его отказаться от намеченных целей. Завершить законодательную легислатуру через год, в 2027 году. Конец информационной части.
3: Радио Экстерьор де Испания. Эмиссионе ин русо. На злобу дня.
0: Пятый год войны в Украине, Россия продолжает наращивать масштабы воздушных ударов по всей ее территории, где целями атак становятся не военные объекты, а жилые районы. На этой неделе под ударами оказались Киев, Львов, Кривой Рог, а также Одесская, Полтавская, Харьковская, Николаевская, Сумская, Черкасская и Ивано-Франковские области. По подтвержденным данным украинских властей, в результате одной из крупнейших воздушных атак последних недель погибли не менее 8 человек, десятки получили ранения. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Кривом Роге, где ракетный удар унес жизни 6 членов одной семьи, включая 2 детей. Европейский Союз остается главным союзником и крупнейшим донором Украины. С начала полномасштабной войны ЕС и его государственные структуры предоставили Киеву помощь на сумму более 200 миллиардов евро. А после сокращения американской поддержки именно Европа продолжает быть самым верным и главным союзником Украины. Реакция Европы на российское вторжение в Украину, а до этого еще ранее пандемия ковида, лишь некоторые примеры, показывающие, что единство всех 27 государств-членов Европейского Союза возможно. И хотя опрос общественного мнения свидетельствует о том, что европейские граждане хотели бы видеть больше единства, процесс укрепления этой сплоченности идет слишком медленно. Ускорить дискуссию о будущем Европейского Союза и его месте в мире, где ведущую роль играют такие державы, как Соединенные Штаты и Китай, сегодня важнее, чем когда-либо. Аранча Гонсалес Лайя, бывший министр иностранных дел Испании, декан Школы международных отношений Института политических исследований Парижа, в своей новой книге предлагает ряд рекомендаций о том, как Европе не остаться в одиночестве в современном мире. Ведущие программы «Европа Абьерта», «Открытая Европа», Изабель Долл Лера и Луси Арьера задают Аранче Гонсалес вопросы, ответы на которые будет интересно услышать и вам. Представьте себе мир, скажем, через 2 десятилетия, где Соединенные Штаты, Китай и Россия по своему усмотрению перекраивают международную повестку, а Европейский Союз превращается в зависимого игрока. Украина потерпит поражение, Гренландия окажется под контролем США, а НАТО прекратит свое существование. Это вымышленный, но вполне возможный сценарий. Так где же находится Европа в том мире, который сегодня формируют великие державы? Аранча.
4: Bueno, Europa estará donde quiera estar, pero tiene que querer. И, sobre todo, tiene que actuar.
0: Европа будет там, где сама захочет быть, но для этого она должна действительно захотеть. И прежде всего, уже сегодня ей необходимо действовать решительно и твердо, понимая, что те основы, на которых она развивалась в последние десятилетия, стремительно исчезают. Мир, основанный на правилах, уступает место грубой силе. Трансатлантическое партнерство и НАТО сменяются отношениями с Соединенными Штатами, которые становятся все более неудобным партнером, постоянно прибегающим к давлению на Европейский Союз. Границы теперь могут прикраиваться с помощью беспилотников и танков. В этом новом мире мы, европейцы, должны, во-первых, осознать, насколько все изменилось, а во-вторых, найти политическую волю для большего объединения.
4: Tenemos que ser conscientes de lo que ha cambiado y segundo, juntar.
0: В своей книге вы рисуете антиутопическое будущее Европейского Союза, ослабленного, раздробленного и неспособного действовать сообща. Это, безусловно, предупреждение. Но есть ли у Европы еще время проснуться?
4: Yo creo que sí, no hay nada inevitable, aunque todos nos quieren hacer creer que es inevitable.
0: Думаю, да, ничего не предопределено, хотя многие пытаются убедить нас в обратном. Нас убеждают в этом извне: Китай, Россия, США. И некоторые внутри самой Европы тоже хотят, чтобы мы поверили, будто битва уже проиграна. Но если мы сами примем это как неизбежность, то проиграем еще до того,

0: том, чего хочет Америка. Главный вопрос, на что готов сам Европейский Союз.
1: No se trata de saber qué es lo que quiere Estados Unidos, sino qué está dispuesta a hacer la Unión Europea.
0: Что произойдет, если Украина потерпит неудачу?
1: Empiezo precisamente diciendo que Europa se acaba el día que dejamos caer a Ucrania.
0: Я утверждаю, что Европа закончится в тот день, когда мы позволим Украине пасть. Потому что для нас Украина имеет экзистенциальное значение. И это экзистенциальный вопрос, потому что падение Украины означало бы, что Европа готова принять тот факт, что ее сосед Россия обладает возможностью по своему желанию, силой менять границы Европы. Европа себе этого не может позволить.
1: Porque para nosotros Ucrania es existencial. La caída de Ucrania supondría que Europa estaría dispuesto a aceptar que un vecino suyo llamado Rusia tiene la capacidad de cambiar las fronteras de Europa por la fuerza a su antojo. Y eso Europa no se lo puede permitir.
0: Да, основа, на которых строится европейский проект, это ценности и защита прав человека, которая, кстати, оказалась подорвана, особенно после войны в Газе. Трудно ли верить в Европу, которая не наказывает такую страну, как Израиль? Считаете ли вы, что существует опасность того, что граждане Европы перестанут верить в европейские ценности?
1: Sí que lo es, sí que lo hay. Y entiendo este sentimiento de doble estándar por parte de los ciudadanos.
0: Да, такая опасность существует. Понимаю ощущение двойных стандартов со стороны граждан. Мне кажется, что самым честным было бы признать, Европейский Союз – это одновременно интересы и ценности. Без ценностей Европейский Союз не является Европейским Союзом. Права человека, свободы, верховенство права, международное право. Но иногда действительно трудно объединять интересы и ценности. Было бы честнее по отношению к нашим гражданам объяснить эту сложность, обсуждать ее вместе с ними, а не просто делать вид, будто мы продолжаем полностью соответствовать европейским ценностям, когда это не так. И европейцы сами это видят. В конечном счете, это искусство управления противоречиями, которые иногда неизбежны. Но чего нельзя делать, это просто скрывать их.
1: Luego es el arte de gestionar las incoherencias que a veces son inevitables, pero que lo que no se puede simplemente es esconderlas.
0: Если ценности отходят на второй план, то что остается основой того европейского патриотизма, о котором вы говорите, Аранча?
1: Bueno, yo es que el patriotismo europeo yo no lo entiendo como una identidad étnica o como un nacionalismo a la escala europea. Yo lo entiendo como un...
0: Я не понимаю европейский патриотизм как этническую идентичность или как национализм европейского масштаба. Я понимаю его как гражданскую позицию, как новое решение европейских граждан принимать те издержки, которые предполагает совместная жизнь и совместное будущее. Потому что они понимают, существуют также и преимущества, которые превышают эти издержки и которыми они тоже хотят делиться. Это не национализм европейского масштаба и не сумма 27 национализмов с синим флагом на заднем плане. Это именно европейская гражданственность, понимание того, что мы хотим быть вместе и что ради этого готовы также принимать цену совместной жизни.
1: Un civismo europeo, el entender que queremos estar juntos y que para ello estamos dispuestos también a aceptar los costes de vivir juntos.
0: Вещая поверх барьеров. Вот такой получился разговор с бывшим министром иностранных дел Испании Аранчо Гонсалес Лайя. Думаю, он очень важен, чтобы вы его услышали. У микрофона Светлана Демидова. Суббота, 1 августа. А вот два дня назад, 29 июля, каждый год, вы знаете, что отмечался Международный день разбитого сердца? Такая вот символическая дата. Международный день разбитого сердца. Ну, просто классика жанра «Разбитое сердце» испанского исполнителя поп-звезды Александра Санса, да? Хотя день, Международный день разбитого сердца не является официальной международной памятной датой, он не учрежден международными организациями, но, тем не менее, он приобрел популярность в практически во всех европейских странах, потому что напоминает, какое эмоциональное воздействие могут оказывать расстояние, расставание, безответная любовь или утрата близких отношений. И как важна забота о нашем психическом здоровье в такие периоды. Заботьтесь о себе, дорогие. Кино, кстати, уже не раз обращалась к теме любви и утраты. Достаточно вспомнить фильмы